Небесные светила вычисляются и измеряются с математической точностью. Но и самая точная наука не может разрешить великий вопрос жизни и смерти. Еще менее может она вернуть угасшую жизнь. Один Христос дает жизнь, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 10. Его Слово, Его Дух обновляет, оживляет омертвевшую душу. В Нем одном спасение и пробуждение от греховного сна, ибо верующий в Него имеет жизнь вечную.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

Разрешение плотства замутаревшее во дне своих праведные елисаветы, зачат бытия славный предтеча Господень, и таявшийся месяц пять глаголющий, яко така мне сотвори Господь во дни, вня же презре отъяти поношение мое в человеце, егда же прия ему.

«Пословеси ангельскому проглаголати, егда же по Рождестве Твоем притече Господень, написа благодатное имя Твое, абие отверзошеся уста и язык Его и глаголоше, благословя Бога и пророчествова глаголя, благословен Господь Бог».

Як от младенческих пелен постнического жития любитель показался еси, отону душе воле Вышнего послан был еси, проповедать людям грядущее во Христе

«Воссиял еси свет истинный, Иоанне Богопросвещение, всем являя славы Отче сияние, явшееся плотски на срати, вопиял бы еси в пустыне людям, покайтеся, приближебуся Царствие Небесное, сотворите плоды достойны покаяния, се вредит по мне, и же крестит вы водой».

хотящий от Тебе креститеся Господу Иисусу, Иоанне Боговложение, глаголол еси, остребую Тобою креститеся, обаче повинуюся, рекшу Тому, остави ныне, воздвиглись и десницу Твою на главу Его, и крестив не требующих,